Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

отношения, но тем не менее. Каждый вечер я жду этой встречи, уже с вечера я готов к встрече. Ложусь я, и ты ложись, моя вторая жизнь. Моя территория, где сам себя стою я, отстаивая в сражениях без поражения. Облака массивные в снах моих, девушки красивые, агрессивные.

сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

0: Все герои носят плащи, они не нужны им для защиты. В каске, в погонах, халате и маске, раны жгут и повязки.
1: Пока экраны покоряли Marvel и DC, они смогли спасти мир без миссии.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе.

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: дома на UFM.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартир могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, проверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Коды из СМС не требуются для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. В перспективе 1-2 лет интерес к отрасли вспыхнет с новой силой, на фоне чего и спрос на сотрудников в этой области возрастет. Такой прогноз озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодняшнее угасание спроса на представителей отрасли он назвал временным процессом, подчеркнув, что позднее все равно будут нужны те же работники, просто немного с другой квалификацией, которую осваивают современные студенты. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, добавил специалист. И в завершении выпуска фильм «Диггер» с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате, поскольку за первые выходные его сборы составили всего 12 миллионов долларов. Картина может стать самой большой неудачей за всю карьеру артиста. Такой вердикт вынес таблоид Daily Mail со ссылкой на экспертов. Отмечается, что при предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов и затратах на рекламу, достигающих по некоторым оценкам сотни миллионов долларов, картине понадобится заработать в мировом прокате около 350 миллионов долларов, чтобы окупиться. Прогнозы экспертов, однако, неблагоприятные. По их словам, ущерб создателей может достичь 150 миллионов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону. 8-800-333-8813.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Липнихта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
6: Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Картах.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси. На ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Когда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 21 градуса, ночью плюс 11. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов проверил ход выполнения ремонтных работ на объектах уличной дорожной сети. На перекрестке улиц Ленина и Школьная завершается замена водопроводной трубы. В ближайшие дни там планируется установка бортового камня под плитку и укладка плиточного покрытия. На улице Октябрьская, на участке от улицы Марии Овсянниковой до улицы Элеваторной выполняются работы по устройству основания дороги и подготовке к укладке нижнего слоя дорожного покрытия. На участке от улицы Красная до улицы Марии Овсянниковой завершаются работы по устройству основания под первый слой дорожного полотна и производится замена столбов освещения. На улице Сергия Радонежского продолжаются работы по подготовке асфальтобетонного покрытия для тротуара. На прямую телефонную линию администрации района поступило 15 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – отсутствие уличного освещения, установка светофора на пересечении улиц Ленина и Элеваторная, покос спортивных площадок, грейдирование дорог, хуторе Заречный, на улице Школьная, в городе Усть-Лабинск, на улицах Энгельса и Рубина. Отлов бродячих животных в городе. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаем, что каждую субботу с 10 до 12 часов работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 4-12-03. Планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений провел Станислав Гайнюченко. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и основам безопасности и защиты Родины. На этой неделе школьникам предстоит проверить свои знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Наши спортсмены успешно выступили на краевых соревнованиях по легкой атлетике среди физкультурно-спортивных организаций «Шиповка юных». Среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. Также наши бадминтонисты спортивной школы «Олимп» завоевали 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов в возрастных категориях до 11 и 13 лет. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
3: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
2: Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
3: Мы есть на Яндекс.Картах.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
7: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
8: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Липнихта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 21 градуса, ночью плюс 11. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

чувств. Знаешь, я подумал о том, что могло тогда случиться, если б ты прошла бы мимо в сантиметр от меня. Я бы никогда ни за что

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На прямую телефонную линию администрации района поступило 15 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – отсутствие уличного освещения по улицам Ленинградская, Энгельса, Рубина, установка светофора по улице Ленина, Элеваторная, покос спортивных площадок, грейдирование дорог в хуторе Заречной по улице Школьной и в городе Усть-Лабинске по улице Энгельса, Рубина, отлов бродячих животных в городе, строительство тротуара станицы Ладожской от Мира до Коншиных. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю и задать интересующие вопросы. Телефон для обращения 412-03. Глава района Станислав Гониченко принял участие в открытии фестиваля «Александровская крепость». Для Усть-Лабинского района этот фестиваль уже стал доброй и важной традицией. Он проходит не первый год и с каждым разом объединяет все больше гостей и жителей, сохраняя и популяризируя культурное наследие и традиции казачества. В прошлом году всероссийский фестиваль посетили около 15 тысяч человек, а онлайн-трансляции собрали почти 200 тысяч зрителей. На главной сцене в хуторе Аргатов выступали творческие коллективы. Артисты работали тематические ремесленные мастер-классы. Ярмарочные площадки знакомили гостей с местными продуктами и традиционной кухней. Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная программа: казачьи песни и танцы, народные игры для всей семьи, мастер-классы по традиционным ремеслам, ярмарка местных продуктов, национальная кухня и спортивный турнир «Битва за крепость». На территории Александровской крепости в Усть-Лабинске проходила театральная программа. Через сценическое искусство и эмоции зрители могли прикоснуться к истории края и лучше прочувствовать связь поколений. 3 октября неравнодушные жители Усть-Лабинского района вновь передали собранные вещи в фонд «Большая семья». Одежда, обувь, игрушки, книги и предметы быта – все это скоро найдет новых хозяев и согреет те семьи, которые особенно нуждаются в поддержке. В храме святого равноапостольного князя Владимира в хуторе Аргатов состоялось праздничное богослужение, которое возглавили и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, и епископ Армавирский и Лабинский Сава. В свято-владимирский храм были доставлены мощи и икона святителя Иннокентия Московского. После праздничного богослужения состоялся крестный ход к месту строительства открытого храма, где было совершено освящение начала строительства будущей святыни. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева организовала акцию «Доброе слово учителю». Каждый ученик мог написать теплое поздравление для педагога и выразить благодарность за знания, поддержку и заботу. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: дома на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС «Кладите трубку». Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
5: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
4: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
5: Мы есть на Яндекс.Картах.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио. Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Липнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
4: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9. Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные.

0: панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 21 градуса, ночью плюс 11. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Около 40% российских родителей рассказали, что их дети уже сталкивались с интернет-мошенниками. В 3% случаев семьи понесли серьезные финансовые потери. Такие результаты показал опрос маркетплейса «Финуслуги». Главным источником угроз родители считают социальные сети. Их назвали 71% респондентов. Однако ограничивают доступ детей к таким площадкам только 23%. Почти половина опрошенных, 48%, опасаются, что запрет осложнит ребенку общение с друзьями и одноклассниками. Родительский контроль на смартфонах и других устройствах используют 47%. Участников исследования. При этом 11% признались, что дети уже научились обходить установленные ограничения. Главным способом защиты остается личный разговор. Обсуждением правил безопасности ограничиваются 55% родителей. И в завершении выпуска: при выборе имени для питомца важно, чтобы его было легко произносить и часто повторять, рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина. Она советует не давать животным распространенные в России человеческие имена. На прогулке это поможет избежать неловкости, если на имя собаки откликнется прохожий. Кроме того, кличку лучше выбирать короткую и удобную для произношения. Если ее трудно выговорить, питомцу будет сложнее к ней привыкнуть. Для кошек специалист рекомендует подбирать имена со свистящими или шипящими звуками, например, «С» или «Ш». Такие звуки напоминают привычное обращение «кис-кис», поэтому кошке может быть проще запомнить созвучную кличку. Имя собаки, в свою очередь, не должно напоминать распространенные команды. Из-за тонкого слуха животное различает звуки, однако сходство клички и команды может сбить его с толку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. 41-летний капитан столичных, проводящий свой 22-й сезон в лиге, признался, что решение было принято еще летом вместе с семьей. Российский форвард Кэпс – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами, а с учетом плей-офф на его счету 1006 голов, до рекорда Уэйна Грецки осталось всего 10. Весь топ-3 западной конференции КХЛ без осечек провел игровой день в регулярном чемпионате. Возглавляющий турнирную таблицу «Локомотив» на выезде обыграл «Акбарс» 2-0. Вровень с ярославцами идет ЦСКА, продливший успешную серию до 9 матчей подряд благодаря домашней победе над Салаватом Юлаевым 3-1. Нижегородская «Торпеда» в Минске по булитам справилась с местным «Динамо» 2-1 и отстает от тандема лидеров на 2 балла. А вот на Востоке возглавляющий таблицу «Металлург» неожиданно дома проиграл «Адмиралу» 2-5. Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира в следующем году. Это станет первым случаем с 2022 года, когда российская команда примет участие в крупном международном турнире по одному из ведущих командных видов спорта. Путевку на мировое первенство россиянки обеспечили благодаря 11-му месту в мировом рейтинге, который был заморожен для команды с момента отстранения. Сам турнир пройдет с 20 августа по 5 сентября на площадках США и Канады. Пятую ракетку мира Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. Во втором сете при счете 7-5, 5-3 в пользу серба, Медведев, проиграв розыгрыш в раздражении, ударил мяч в сторону трибун, и снаряд попал в лицо зрителю. Судья и супервайзер после короткого совещания приняли решение остановить матч и присудить Медведеву техническое поражение, а Джокович автоматически вышел в финал. Из-за этого инцидента Даниил потеряет все 200 рейтинговых очков, заработанных в Пекине, а также лишится призовых. Это уже третий случай в карьере Медведева, когда он покидает турнир из-за неспортивного поведения и впервые из-за попадания мячом в зрителя. Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 27-летним аргентинским полузащитником Эсекелем Барко. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Барко выступает за красно-белых с лета позапрошлого года, перейдя из «Риверплейта» за 14 миллионов евро, и за это время футболист провел 79 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
4: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: больше не будет. Реклама на OFM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов проверил ход выполнения ремонтных работ на объектах уличной дорожной сети. На перекрестке улиц Ленина и Школьная завершается замена водопроводной трубы. В ближайшие дни там планируется установка бортового камня под плитку и укладка плиточного покрытия. На улице Октябрьская, на участке от улицы Марии Овсянниковой до улицы Элеваторной выполняются работы по устройству основания дороги и подготовке к укладке нижнего слоя дорожного покрытия. На участке от улицы Красная до улицы Марии Овсянниковой завершаются работы по устройству основания под первый слой дорожного полотна и производится замена столбов освещения. На улице Сергия Радонежского продолжаются работы по подготовке асфальтобетонного покрытия для тротуара. На прямую телефонную линию администрации района поступило 15 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – отсутствие уличного освещения, установка светофора на пересечении улиц Ленина и Элеваторная, покос спортивных площадок, грейдирование дорог, хуторе Заречный, на улице Школьная, в городе Усть-Лабинск, на улицах Энгельса и Рубина. Отлов бродячих животных в городе. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаем, что каждую субботу с 10 до 12 часов работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 4-12-03. Планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений провел Станислав Гайнюченко. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и основам безопасности и защиты Родины. На этой неделе школьникам предстоит проверить свои знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Наши спортсмены успешно выступили на краевых соревнованиях по легкой атлетике среди физкультурно-спортивных организаций «Шиповка юных». Среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. Также наши бадминтонисты спортивной школы «Олимп» завоевали 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов в возрастных категориях до 11 и 13 лет. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ.
0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово пап. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
4: Мы есть на Яндекс.Картах.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
9: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
13: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
14: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Art Records» при поддержке радиостанции UFM представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 миллионов 200 тысяч рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Джеланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На прямую телефонную линию администрации района поступило 15 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – отсутствие уличного освещения по улицам Ленинградская, Энгельса, Рубина, установка светофора по улице Ленина, Элеваторная, покос спортивных площадок, грейдирование дорог в хуторе Заречный по улице Школьной и в городе Усть-Лабинске по улице Энгельса, Рубина, отлов бродячих животных в городе, строительство тротуара станицы Ладожской от Мира до Коншиных. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю и задать интересующие вопросы. Телефон для обращения 412-03. Глава района Станислав Гониченко принял участие в открытии фестиваля «Александровская крепость». Для Усть-Лабинского района этот фестиваль уже стал доброй и важной традицией. Он проходит не первый год и с каждым разом объединяет все больше гостей и жителей, сохраняя и популяризируя культурное наследие и традиции казачества. В прошлом году всероссийский фестиваль посетили около 15 тысяч человек, а онлайн-трансляции собрали почти 200 тысяч зрителей. На главной сцене в хуторе Аргатов выступали творческие коллективы. Артисты работали тематические ремесленные мастер-классы. Ярмарочные площадки знакомили гостей с местными продуктами и традиционной кухней. Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная программа: казачьи песни и танцы, народные игры для всей семьи, мастер-классы по традиционным ремеслам, ярмарка местных продуктов, национальная кухня и спортивный турнир «Битва за крепость». На территории Александровской крепости в Усть-Лабинске проходила театральная программа. Через сценическое искусство и эмоции зрители могли прикоснуться к истории края и лучше прочувствовать связь поколений. 3 октября неравнодушные жители Усть-Лабинского района вновь передали собранные вещи в фонд «Большая семья». Одежда, обувь, игрушки, книги и предметы быта – все это скоро найдет новых хозяев и согреет те семьи, которые особенно нуждаются в поддержке. В храме святого равноапостольного князя Владимира в хуторе Аргатов состоялось праздничное богослужение, которое возглавили и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, и епископ Армавирский и Лабинский Сава. В свято-владимирский храм были доставлены мощи и икона святителя Иннокентия Московского. После праздничного богослужения состоялся крестный ход к месту строительства открытого храма, где было совершено освящение начала строительства будущей святыни. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева организовала акцию «Доброе слово учителю». Каждый ученик мог написать теплое поздравление для педагога и выразить благодарность за знания, поддержку и заботу. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вам вставили?
5: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей.
2: Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Какую технику нельзя подключать к удлинителям? Удлинитель часто выручает нас, когда дома не хватает розеток. Однако при подключении различных устройств нужно учесть безопасность техники и своего жилища. Эксперты рассказали, что можно и нельзя подключать к удлинителю. Среднестатистические розетки выдерживают нагрузку до 3500 Вт, а удлинители от 2000 до 3800 Вт, в зависимости от модели. Однако на удлинитель часто подключают несколько приборов одновременно, что кратно увеличивает нагрузку. Если подключить к одному сетевому фильтру несколько приборов с высоким потреблением энергии, увеличивается риск перегрузки фильтра. Лучшим исходом будет просто отключение удлинителя, а в худшем — перегрев и возгорание. Эту технику нельзя подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам. Запоминай. Стиральные, сушильные, посудомоечные машины, духовки, плиты, микроволновки, мультиварки, пароварки, скороварки, чайники, кофемашины, тостеры, хлебопечи, кондиционеры, обогреватели, фены, стайлеры, плойки, утюжки, утюги, гладильные системы. Все эти приборы обладают высоким энергопотреблением. Например, мощность фенов достигает 2000 Вт, утюгов 3000, обогревателей 2500 Вт. Хотя и не рекомендуется, но к удлинителям можно подключать холодильники с помощью сетевого фильтра с максимальной нагрузкой около 2200 Вт. В большинстве случаев это значение больше потребляемой мощности холодильника, но лучше всего всегда смотреть в сертификациях. Главное — не подключать другие приборы в удлинитель вместе с холодильником. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ. УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

облаках, другие вовсе не видны. А на дворец идет весна, она в кого-то влюблена, а этот кто-то за окном.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните +7 918 144

0: Раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

лет. Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама на ОФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российские власти планируют собирать данные о гаджетах для умного дома, адреса их установки, номера привязанных к ним сим-карт и другие сведения о владельцах появятся в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект «Антифрод 3.0», опубликованный Минцифры. Если в устройстве используется нестандартная сим-карта, а eSIM, потребуется указывать его идентификационный номер. Операторы, к сетям которых подключаются M2M-гаджеты, должны будут проверять актуальность информации о них и обновить ее в единой системе, говорится в статье. В Минцифры считает, что мера поможет предотвратить использование сим-карт злоумышленниками. Уровень доверия россиян к отечественным фармпроизводителям за последние два года вырос на 9 процентных пунктов, а общий процент положительно оценивающих российские препараты достиг 94%. Об этом свидетельствуют данные исследования группы компаний «Нишфарм» и аналитического центра «НАФИ» «Барометр отношения россиян к своему здоровью». По данным исследования, если ранее на выбор влияли советы близких, рекомендации фармацевтов или желание поддержать отечественного производителя, то сегодня на первый план выходят рациональные факторы. Главные причины доверия к российским препаратам – доступная стоимость, наличие положительного личного опыта использования и стабильность поставок. Половина россиян обращает внимание на страну производства лекарственного препарата, тогда как для второй половины этот фактор не имеет значения. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание Variety. В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радио УФМ. Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняют у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8 918 123 43 43.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенной правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
0: Закрома Родины.
1: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
0: Деньги дороги, как память.
1: Хай-Тек Мэйл изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8 918 47 33 47 9.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8 918 675 27 93, 8 918 675 27 93.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99 АО «Сахарный завод «Свобода» требуется». Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов проверил ход выполнения ремонтных работ на объектах уличной дорожной сети. На перекрестке улиц Ленина и Школьная завершается замена водопроводной трубы. В ближайшие дни там планируется установка бортового камня под плитку и укладка плиточного покрытия. На улице Октябрьская, на участке от улицы Марии Овсянниковой до улицы Элеваторной выполняются работы по устройству основания дороги и подготовке к укладке нижнего слоя дорожного покрытия. На участке от улицы Красная до улицы Марии Овсянниковой завершаются работы по устройству основания под первый слой дорожного полотна и производится замена столбов освещения. На улице Сергия Радонежского продолжаются работы по подготовке асфальтобетонного покрытия для тротуара. На прямую телефонную линию администрации района поступило 15 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – отсутствие уличного освещения, установка светофора на пересечении улиц Ленина и Элеваторная, покос спортивных площадок, грейдирование дорог, хуторе Заречный на улице Школьная, в городе Усть-Лабинск на улицах Энгельса и Рубина, отлов бродячих животных в городе. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаем, что каждую субботу с 10 до 12 часов работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 4-12-03. Планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений провел Станислав Гайнюченко. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и основам безопасности и защиты Родины. На этой неделе школьникам предстоит проверить свои знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Наши спортсмены успешно выступили на краевых соревнованиях по легкой атлетике среди физкультурно-спортивных организаций «Шиповка юных». Среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. Также наши бадминтонисты спортивной школы «Олимп» завоевали 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов в возрастных категориях до 11 и 13 лет. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
3: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
2: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
3: Мы есть на Яндекс.Картах.
4: 31 октября в 18:00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
1: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. 41-летний капитан столичных, проводящий свой 22-й сезон в лиге, признался, что решение было принято еще летом вместе с семьей. Российский форвард Кэпс – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами, а с учетом плей-офф на его счету 1006 голов, до рекорда Уэйна Грецки осталось всего 10. Весь топ-3 западной конференции КХЛ без осечек провел игровой день в регулярном чемпионате. Возглавляющий турнирную таблицу «Локомотив» на выезде обыграл «Акбарс» 2-0. Вровень с ярославцами идет ЦСКА, продливший успешную серию до 9 матчей подряд благодаря домашней победе над Салаватом Юлаевым 3-1. Нижегородская «Торпеда» в Минске по булитам справилась с местным «Динамо» 2-1 и отстает от тандема лидеров на 2 балла. А вот на востоке возглавляющий таблицу «Металлург» неожиданно дома проиграл «Адмиралу» 2-5. Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира в следующем году. Это станет первым случаем с 2022 года, когда российская команда примет участие в крупном международном турнире по одному из ведущих командных видов спорта. Путевку на мировое первенство россиянки обеспечили благодаря 11-му месту в мировом рейтинге, который был заморожен для команды с момента отстранения. Сам турнир пройдет с 20 августа по 5 сентября на площадках США и Канады. Пятую ракетку мира Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. Во втором сете при счете 7-5-5-3 в пользу серба Медведев, проиграв розыгрыш, в раздражении ударил мяч в сторону трибуны, снаряд попал в лицо зрителю. Судья и супервайзер после короткого совещания приняли решение остановить матч и присудить Медведеву техническое поражение, а Джокович автоматически вышел в финал. Из-за этого инцидента Даниил потеряет все 200 рейтинговых очков, заработанных в Пекине, а также лишится призовых. Это уже третий случай в карьере Медведева, когда он покидает турнир из-за неспортивного поведения и впервые из-за попадания мячом в зрителя. Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 27-летним аргентинским полузащитником Эсекелем Барко. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Барко выступает за красно-белых с лета позапрошлого года, перейдя из «Риверплейта» за 14 миллионов евро, и за это время футболист провел 79 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: без перерыва.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На прямую телефонную линию администрации района поступило 15 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – отсутствие уличного освещения по улицам Ленинградская, Энгельса, Рубина, установка светофора по улице Ленина, Элеваторная, покос спортивных площадок, грейдирование дорог в хуторе Заречный по улице Школьной и в городе Усть-Лабинске по улице Энгельса, Рубина, отлов бродячих животных в городе, строительство тротуара станицы Ладожской от Мира до Коншиных. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю и задать интересующие вопросы. Телефон для обращения 412-03. Глава района Станислав Ганиченко принял участие в открытии фестиваля «Александровская крепость». Для Усть-Лабинского района этот фестиваль уже стал доброй и важной традицией. Он проходит не первый год и с каждым разом объединяет все больше гостей и жителей, сохраняя и популяризируя культурное наследие и традиции казачества. В прошлом году всероссийский фестиваль посетили около 15 тысяч человек, а онлайн-трансляции собрали почти 200 тысяч зрителей. На главной сцене в хуторе Аргатов выступали творческие коллективы. Артисты работали тематические ремесленные мастер-классы. Классы и ярмарочные площадки знакомили гостей с местными продуктами и традиционной кухней. Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная программа: казачьи песни и танцы, народные игры для всей семьи, мастер-классы по традиционным ремеслам, ярмарка местных продуктов, национальная кухня и спортивный турнир «Битва за крепость». На территории Александровской крепости в Усть-Лабинске проходила театральная программа. Через сценическое искусство и эмоции зрители могли прикоснуться к истории края и лучше прочувствовать связь поколений. 3 октября неравнодушные жители Усть-Лабинского района вновь передали собранные вещи в фонд «Большая семья». Одежда, обувь, игрушки, книги и предметы быта – все это скоро найдет новых хозяев и согреет те семьи, которые особенно нуждаются в поддержке. В храме святого равноапостольного князя Владимира в хуторе Аргатов состоялось праздничное богослужение, которое возглавили и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, и епископ Армавирский и Лабинский Сава. В свято-владимирский храм были доставлены мощи и икона святителя Иннокентия Московского. После праздничного богослужения состоялся крестный ход к месту строительства открытого храма, где было совершено освящение начала строительства будущей святыни. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева организовала акцию «Доброе слово учителю». Каждый ученик мог написать теплое поздравление для педагога и выразить благодарность за знания, поддержку и заботу. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большое шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио УФА. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 миллионов 200 тысяч рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Джеланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на OFM.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
8: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
9: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
8: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
9: Мы есть на Яндекс.Картах.
10: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
12: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-30-30.
13: Just taking my time, making up the reasons to justify.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития математических наук в России до 2030 года и на перспективу до 2036. Предусматриваются изменения в подготовке специалистов, развитии научной инфраструктуры и обеспечении математиков вычислительными ресурсами. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий документ. Главным приоритетом концепции стала материальная поддержка молодых ученых. В документе отмечается, что нынешние стипендии и зарплаты не соответствуют нагрузке, что способствует оттоку кадров. В связи с этим планируется увеличить стипендии аспирантов и студентов математических специальностей до уровня, который позволит им заниматься учебой и исследованиями без подработки вне профессии. Дети младшего школьного возраста, питающиеся в школьных столовых, не склонны досаливать и добавлять сахар в еду. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, у таких детей формируется правильное пищевое поведение. У детей, которые получают качественное горячее питание в школах, наблюдается снижение приверженности к досаливанию и добавлению сахара. Роспотребнадзор старается внедрить принципы правильного питания у всех групп населения. Для информирования россиян о содержании сахара, соли и жиров в том или ином продукте на основании методических рекомендаций, выработанных Роспотребнадзором совместно с Центром питания и биотехнологий, в стране работает система «Светофор». В настоящее время она реализуется еще и через систему «Честный знак», добавила Попова. И в завершении выпуска народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выпустили свой первый музыкальный клип. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе артиста. В клипе принял участие народный артист России Сергей Безруков. В Третьяковской галерее актер зачитал для ролика фрагменты из «Слова о полку Игореве». В клипе знаменитые полотна Виктора Васнецова оживают, а музыканты Московского джазового оркестра наполняют джазом залы Русского музея. Бутман признался, что ему и оркестру хотелось сделать первый музыкальный клип особенным и удивить слушателя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вам вставили?
7: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

начать. Я хотел бы с тобой кричать, я хотел бы звездой ночной, согревая тебя, сгорать. Я хотел бы

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 22 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, световой день составит 11 часов 23 минуты, слабая магнитная буря.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до

0: 104.5.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Какую технику нельзя подключать к удлинителям? Удлинитель часто выручает нас, когда дома не хватает розеток. Однако при подключении различных устройств нужно учесть безопасность техники и своего жилища. Эксперты рассказали, что можно и нельзя подключать к удлинителю. Среднестатистические розетки выдерживают нагрузку до 3500 Вт, а удлинители от 2000 до 3800 Вт, в зависимости от модели. Однако на удлинитель часто подключают несколько приборов одновременно, что кратно увеличивает нагрузку. Если подключить к одному сетевому фильтру несколько приборов с высоким потреблением энергии, увеличивается риск перегрузки фильтра. Лучшим исходом будет просто отключение удлинителя, а в худшем — перегрев и возгорание. Эту технику нельзя подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам. Запоминай. Стиральные, сушильные, посудомоечные машины, духовки, плиты, микроволновки.

0: мультиварки, пароварки, скороварки, чайники, кофемашины, тостеры, хлебопечи, кондиционеры, обогреватели, фены, стайлеры, плойки, утюжки, утюги, гладильные системы. Все эти приборы обладают высоким энергопотреблением. Например, мощность фенов достигает 2000 Вт, утюгов 3000, обогревателей 2500 Вт. Хотя и не рекомендуется, но к удлинителям можно подключать холодильники с помощью сетевого фильтра с максимальной нагрузкой около 2200 Вт. В большинстве случаев это значение больше потребляемой мощности холодильника. Но лучше всего всегда смотреть в сертификациях. Главное — не подключать другие приборы в удлинитель вместе с холодильником. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов проверил ход выполнения ремонтных работ на объектах уличной дорожной сети. На перекрестке улиц Ленина и Школьная завершается замена водопроводной трубы. В ближайшие дни там планируется установка бортового камня под плитку и укладка плиточного покрытия. На улице Октябрьская, на участке от улицы Марии Овсянниковой до улицы Элеваторной выполняются работы по устройству основания дороги и подготовке к укладке нижнего слоя дорожного покрытия. На участке от улицы Красная до улицы Марии Овсянниковой завершаются работы по устройству основания под первый слой дорожного полотна и производится замена столбов освещения. На улице Сергия Радонежского продолжаются работы по подготовке асфальтобетонного покрытия для тротуара. На прямую телефонную линию администрации района поступило 15 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – отсутствие уличного освещения, установка светофора на пересечении улиц Ленина и Элеваторная, покос спортивных площадок, грейдирование дорог, хуторе Заречный на улице Школьная, в городе Усть-Лабинск на улицах Энгельса и Рубина. Отлов бродячих животных в городе. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаем, что каждую субботу с 10 до 12 часов работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 4-12-03. Планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений провел Станислав Гайнюченко. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и основам безопасности и защиты Родины. На этой неделе школьникам предстоит проверить свои знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Наши спортсмены успешно выступили на краевых соревнованиях по легкой атлетике среди физкультурно-спортивных организаций «Шиповка юных». Среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. Также наши бадминтонисты спортивной школы «Олимп» завоевали 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов в возрастных категориях до 11 и 13 лет. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: реклама на UFM.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 22 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, световой день составит 11 часов 23 минуты, слабая магнитная буря.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
3: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
2: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
3: Мы есть на Яндекс.Картах.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
7: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большое шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
8: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
9: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
7: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
8: Надежно.
7: Большой опыт.
8: Высокий.

0: FM на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенной правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
0: Закрома Родины.
1: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
0: Деньги дороги, как память.
1: Хай-Тек Мэйл изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
1: А вот сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На прямую телефонную линию администрации района поступило 15 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – отсутствие уличного освещения по улицам Ленинградская, Энгельса, Рубина, установка светофора по улице Ленина, Элеваторная, покос спортивных площадок, грейдирование дорог в хуторе Заречный по улице Школьной и в городе Усть-Лабинске по улице Энгельса, Рубина, отлов бродячих животных в городе, строительство тротуара станицы Ладожской от Мира до Коншиных. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю и задать интересующие вопросы. Телефон для обращения 41203. Глава района Станислав Гониченко принял участие в открытии фестиваля «Александровская крепость». Для Усть-Лабинского района этот фестиваль уже стал доброй и важной традицией. Он проходит не первый год и с каждым разом объединяет все больше гостей и жителей, сохраняя и популяризируя культурное наследие и традиции казачества. В прошлом году всероссийский фестиваль посетили около 15 тысяч человек, а онлайн-трансляции собрали почти 200 тысяч зрителей. На главной сцене в хуторе Аргатов выступали творческие коллективы. Артисты работали тематические ремесленные мастер-классы. Ярмарочные площадки знакомили гостей с местными продуктами и традиционной кухней. Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная программа: казачьи песни и танцы, народные игры для всей семьи, мастер-классы по традиционным ремеслам, ярмарка местных продуктов, национальная кухня и спортивный турнир «Битва за крепость». На территории Александровской крепости в Усть-Лабинске проходила театральная программа. Через сценическое искусство и эмоции зрители могли прикоснуться к истории края и лучше прочувствовать связь поколений. 3 октября неравнодушные жители Усть-Лабинского района вновь передали собранные вещи в фонд «Большая семья». Одежда, обувь, игрушки, книги и предметы быта – все это скоро найдет новых хозяев и согреет те семьи, которые особенно нуждаются в поддержке. В храме святого равноапостольного князя Владимира в хуторе Аргатов состоялось праздничное богослужение, которое возглавили и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, и епископ Армавирский и Лабинский Сава. В свято-владимирский храм были доставлены мощи и икона святителя Иннокентия Московского. После праздничного богослужения состоялся крестный ход к месту строительства открытого храма, где было совершено освящение начала строительства будущей святыни. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева организовала акцию «Доброе слово учителю». Каждый ученик мог написать теплое поздравление для педагога и выразить благодарность за знания, поддержку и заботу. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: на 107.9.
1: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
7: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Cool FM.

0: Когда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 22 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, световой день составит 11 часов 23 минуты, слабая магнитная буря.

Радио УФМ на 107.9 FM.

0: строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси, на ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на УФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание «Variety». В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио УФМ.

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 22 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, световой день составит 11 часов 23 минуты, слабая магнитная буря.

0: ОФМ. Реклама на ОФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
6: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
7: Надежно.
6: Большой опыт.
8: Высокий профессионализм. Огромная база.
9: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под

0: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
1: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Эй, ты...

0: Андрей, ты слышишь, Андрей?
1: Да.
0: Андрей, ты слышишь, Андрей? Пойдем погуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Андрей, Андрей.
2: Андрей.
0: Короче, бесишь меня.
1: Я не

0: Ты слышишь, Андрей?
1: Слышь.
0: Ну вставай, вставай, котик. Андрей. Ну не спи, Андрей.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. Радио УФМ.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать